Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999. Please welcome 95.5 FM. Radio 999. Drop that!

0: Още хитове. Радио 999.
1: Мами. Как я со велетико? Моему фантастико.
2: Physical attraction, I'm moving to say action. Let my body lose control. I fall like origami.